Ставит там на ночь под свистый голосом сам. Но я признав, что прав, там мало я срам. Плюс сам пиран. За ману бил я рис на порен дан. Все били смо равно среди пасиви. На игра ста пред мано се появила два пса. Е вели гулдок има чисто мегна пулица. Деяли бусте кеза врага с кушки с дете живлю дета. Бульдок е запил, боль паше пулица за ним. Таколе! Таколе!